0: Dub.
1: Ражусь под пивы, да и
2: фокусы.
1: Емусь под пивы, сосусь под пивы. Если нет, значит нет.
0: Ain't no
1: семен. Все мои братки скейтборды. Об этом в курсе.
0: Сидят.

0: Stick your finger, that turns me on.
1: Протяни мне свою.
2: Bad cock.
3: Dungeon Master.
1: Ледёт ко дну.
3: Dungeon Master.
1: Ледёт ко дну.
0: Stick your finger, that turns me on.
1: Протяни мне свою.
2: Bad cock.

0: I say sure, why?
1: Больше не пришлю тебе.
0: Boy, sex.
1: Отпусти, не держи.
0: My ass.
1: Не ищи.
0: My ass.
1: Не люби.
0: My ass.
1: Разошлись наши.
0: Fucking face. Will ever touch my ass again.

0: Nice
1: ass.
2: Huh?
3: Yeah, smart ass.
0: Come on. Let's go.
1: И в январе вы сбьете серый
4: boy
1: к нему
4: next door.

0: мы свое.
1: Amazing.
2: Coming.
0: Будем.
1: Hey, no.
2: Fisting.
0: Мы приносим людям.
1: Boy next door.
0: Заманчивые слоды не заменят.
1: Loop it up.
0: Свободу.

0: Latex gloves.
1: Gay.
2: Some dick.
3: Ass. Постель из ландышей пуста, лети в мой сердце.

0: Мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с ветки, как сладок Ланфрен, Ланфран, такие
1: фэнтези,
0: так редки, Ланфрен, Ланфран, та-ти-та, но слаще твою
1: ласка и семен
0: падает
1: my ass
0: тебе на грудь.

0: любовь последняя чиста, лети в мой зуб.
1: Приземлила ударом
2: Finger.
1: Слышал, что больно, но не думал, насколько. На общем
2: Next door.
1: Паскуда, куда бы зашиться там, где менее людно. Ой, как ломает, передавила. Ненавидишь, но безумно пытаешься.
2: Swallow semen.
1: Растоптали, вывернули, поставили на колени. Так почему же в свадьбе вы мне об этом не пели? Если это
3: Suction.

0: Слышать пустым глазам не хватает только
1: семен свалов.
0: Стал уже в два раза больше, нормально стул спадает. Поклялся никого не купить. Отлично, значит психика в норме. Завелся в надежде, что это хоть как-то успокоит. Как бы та ни
1: Subject.
0: От тебя не добьется, но зато она будет твоим гарантом спокойствия, неодинокой стабильности. Сколько ты будешь
2: Spanking.
0: Над ней. Дружки, алкоголики, ночами шляться, не замечая, как любит. Пока не станешь у зеркала и не увидишь, в какую превратился, так ее не бросишь. Пока так в слезах не умчится, умные предки обрубив, примут.

0: одиночестве ты
1: reached out and played with his dick.
0: Бой становится
2: Dungeon Master.
0: Ведет себя как мудак. В чем причина измены, истерик, криков, побоев, бабочек? И сделал вывод, что это
1: Calm.
0: Перемешку с человеческой
3: семен.
0: Уже не важно, как Gay будет boy. Выглядеть и какого цвета. Главное, чтобы характер подходили тебе полностью. Вы встретитесь с перебитым
1: Cuts.
0: И жизненным опытом. Не спеша начнете с аккуратности. Возможно. А возможно, так и ничего и не случится. Возможно, тот
1: Coming.
0: Был для тебя последний контрольный выстрел. И уже никогда не почувствовать близко то светлое

0: finger pain, oh. That turns me on.
1: Semen.
2: Здесь просто нет.
0: Здесь просто нет. Нахуй.

Со мной большие и у всех при себе. Я представляю теперь новости интереснее, чем на канале.

0: Demon Arsonist.
1: Но мне это не неловко, ведь у тебя есть головка, так что быстренько давай.
2: Stick your finger in my ass.
1: Ты, я и ты грязные. Так что пусть творят разврат наши потные. Ты скорее.
2: Put your hands, stick your finger in my ass.
1: Как делают
2: fisting 300 bucks.

0: чтобы скушать потом своим грязненьким ротом, словно сдачу плевать прямо на
1: дом.
0: Ведь блевотенью так круто доставлять. Жаль, что это надежды где-то между, ведь ты далеко живешь и все не поймешь. Но как круто было бы, если мы вдруг оказались, ты бы пальцем меня.

0: Ёлки.
1: А, воу.
2: Я взрываю.
3: Bad cop.
4: Do it.
2: На ремне висит.
4: Маленький мой.
5: Do it. Do it. Do it.
6: Sissing.
2: Буду.
6: Anal.
2: Буду.
6: Master.
2: Пошли.

0: powerful master. Fisting.
1: Anal.
2: Делаю.
1: Sex.
3: Spanking.
2: Допоздала. Делаю.
1: Sex.
2: Ударя.
4: The semen.
2: Все подслила. Делаю.
1: Suck.
2: Ой, в общем, в любой непонятной ситуации я всегда делаю.
1: Sex.
2: Зачем-то.
5: Suck dick. Suck dick. Suck dick. Suck dick. Suck dick. Suck dick.
2: Я купила.
0: Latex glove.
2: Пишу про запас. Вау.
0: Latex.
2: Много не бывает. Говорю, без прекрасных. Только
0: как?
2: Один, я знаю.
0: Как?
2: Но ради...

0: отсутствие. Можно.
1: Subject.
0: И отсутствие. Молятся на то, что их.
1: Fisting ass.

0: что вам сыграть?
1: Shit, I'm sorry.
0: А? Нормально? Погнали.
2: Эй,
3: без забот, тихо опустилась за горизонт, а за ним новый снежный
2: ком.
3: Делами на...

0: забуд. Не переживай, не переживай.
1: Boy. Dick.
0: Упустили.
1: Sex.
0: Потом. Там, где не...
1: Bad cock. Lube it up.
2: Next door.
0: Ты слышишь?
3: Время без забот. Знаешь, ведь здесь есть свой прикол.
0: И хоть пока бьет... Подсоднутый.
1: Bad cock.

0: Знаю сочно, мне ее захотелось срочно. Завожу разговор, узнаю про какой наполнитель использовать. Ты мне отвечаешь.
1: Это конвертер.

0: мысли об этой Орни. Оболочке твердеют мои
1: Real Man.
0: Сосочки, я хоть бы на миг попасть в этот фильм, зубами бы впиться в слоёный кам. Индекс невероятно высок.
1: Real Man.

0: Любишь спанкинг?
1: Yeah.
0: Любишь
1: спанкинг?
2: Yeah.
0: Бау-бау-бау! Люблю.
2: Слышь? Yeah. Слышь?
1: Yeah.
2: Бау-бау-бау!
3: Канал
4: Too Fat Ass
3: ТВ представляет
2: Fisting
3: для
2: гей.
5: Везет

0: разноцветный.
1: Boy next door.
2: Attack. Anal turns me on.
3: Ass.
0: Хороший.
2: Dick.
0: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy. Ass.
4: Хороший.
2: Dick.
4: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy.
0: Бедненький.
2: Gay boy. Ass.
4: Хороший.
2: Dick.
4: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy.
4: Бедненький.
2: Gay boy.
5: Fucking slay.
2: Fisting your ass. Big boy.
0: Шоколадное.
2: Big semen.
0: Эффективное лечение.
2: Swallow my cum. Big boy.
3: Ass.
0: Хороший.
2: Dick.
0: Плохой. Просто
2: бедненький. Big boy.
0: Бедненький.
2: Big boy. Ass.
4: Dick.
2: Gay boy.
4: Gay boy.
2: Gay boy.

300 bucks. Latex glove. No. Теперь буду. Еще типа bondage. Still thinking that dungeon. Да это так, но надо. Fuck up, boy. Fuck you.

0: Мастер.
1: Приговор брошен
0: Playtest.
1: Игрокам, главным
0: Dungeon.
1: Врагам.
0: Next door.
1: Развею в прах.
0: Dick.
1: Всегда в моих руках. Суждено
2: нашим
1: мне.

0: Эту ночь
1: Swallow my cup.
0: Горько
1: семен.
0: Покраплю сугроб. Ты дай мне
1: Stick a finger in my ass.
0: Туда раскрою все свое нутро. Там я был властелином. Свои шизануты.
2: Dungeon latex.
0: Свои тратили. На меня лишь только братики. Братики тащили до
2: Dungeon.
0: На щите. Братики тащили как будто на бите. Это брена.
2: Сквозь
0: снег и метель. Я у братики тащили в родную.
2: Gay website.
0: Братики тащили до
2: Dungeon.
0: На щите. Братики тащили как будто на бите. Скажите, мам.
2: Master.
0: Как...
2: This thing.

0: Еще что? Еще один шот за тех, кого вдруг не стало. Вдруг не стало. Еще один шот за тех, кого вдруг не станет. Мы тут
1: тестинг
0: заранее. Ведь мы тут
1: coming
0: заранее.
1: Мы тут тестинг
0: заранее. Ведь мы тут
1: coming
0: заранее. Это ночью
2: suck some dick.
0: Горько ж
2: зимен.
0: Окроплю сугроб. И дай мне
2: stick finger
0: наизнанку. Туда раскрою все свое нутро. Там я был властелином своей шизанутой.
1: Full dungeon latex.
0: Свои тратили, тратили. На меня лишь только братики. Братики тащили до

Я лучше за последние тысячи лет. Я лучше, чем Тупак, Бигги, Эминем, Кендрик, Джей Кол, твой батя и даже Лил Памп.

0: зачем не мые? Плывут ко мне и...
1: You ain't no one coming.
0: Зачем
1: some dick
0: коснулась
1: ass?
0: Зачем я...

0: La radio.
1: Gay website.
2: Сегодня
0: Корни.
2: С самого утра напеваю песенку про
0: Latex Club. My love.
1: Amazing.
2: И все мне по плечу. И скажу, не хвастая,
0: Dungeon.
2: Сворочу. Никогда не теряй. Не теряй.
0: Long Latex Club. Loop it up. Stick an ass.
2: Все на свете
0: Fisting.
2: Если
0: fucking coming, boy,
2: наперекос, не впадай в
0: dark fantasy,
2: и не spanking,
0: boss,
2: в самом
0: horny
2: случае,
0: dick,
2: держи трубой, и тогда
0: do anal sex,
2: все само собой, никогда не теряй, не теряй,
0: long latex glove, loop it up,

0: чего же радостно.
1: Suction.
2: Slurge.
0: Строй
3: лодку с
0: паусом.
3: Fingers tipping ass.
0: Выпекать.
4: The semen.
3: Anal.
0: Открывать.
1: Dark home.
0: Хороший.
3: Sir.
0: Напевать.
5: Никогда.
0: Не теряй. Не теряй.
3: Long latex glove. Loop it up.

0: Да чего же радостно. Все, что есть прекрасного. Никогда не теряй.
1: Long Lake Hex Club. Loop it up.

0: ножом принес в кармане.
1: Come.
0: А я готовлюсь к выборам. Не буду
1: swallow
0: ни хера, чтоб не сорвались выбора.
1: Oh. Oh. Eight different penetration sounds.

0: Spanking.
1: Ну ладно, прощай. Нет, не давай.
2: Swallow.
1: Верни.
2: Latex glove.

0: домой.
1: Семена.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Нася.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного и заплачь моей.
1: Скин.
0: За плечами отвези. Меня домой.
1: Семена.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Нася.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного.
3: О, come on.

0: Dark Home.
1: В Америку открыл
2: Performance.
1: Был моряк, но заодно он научил весь мир.
0: Subject.
2: Fuck.
1: От трубки
0: Semen. Next door.
1: Раскуренность.
2: Boss.
1: Привычка.
0: Swallow. Cough.
1: Пошла в масштабе.
2: Boss.
1: Предупреждает.
0: The semen.
2: Это
0: cough.
1: Предупреждает. Предупреждает.
2: Dark Home.
0: Boy next door turns me on.
2: Thank you, sir.
0: Do gay performance art.
2: Dark Home.
1: Который
0: anal sex.
3: Немало утекло с тех пор.
0: The semen
2: in my ass.
3: Нам слаще аромат роз.
0: The semen.
3: Перегар.
0: The semen.
2: Dark.
3: Upload
2: your finger.
1: Предупреждает.
0: The semen.
2: Come.
3: Предупреждает.
2: Dark Home.
0: Boy next door turns me on.
3: Thank you, sir.
0: Do gay performance art.
4: Я лично... Я бодрый, полон сил, родной... Благодарю, что он предупредил.
1: Извини меня за грустный...
2: Anal sex.
0: Your finger.
1: С нынешнего дня
3: объявим...
2: In my ass.
0: The semen...
1: Это...
2: Come.
1: Предупреждает.
2: Dark Home.
0: Boy next door turns me on.
3: Thank you, sir.
2: Do gay performance art.
5: Это выдуманные актеры.

0: sex.
1: Yep.
0: She walks down.
1: Нахуяришь, не буду.
2: Loop it up. Yeah. Dungeon master.
1: Мне похуй, не буду.
0: Suck some dick.
1: Сейчас пару дней пожимаюсь и будут охуевать.

0: твоя змеянец.
1: Suck dick.
2: You do anal.
0: Дохлый щегол. Мертвый
1: гей
0: не идет играть в
1: With my
0: Только мертвый
1: гей
0: не идет играть
1: With my dick.

0: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices borne by our Niko ancestors. We are in the midst of crisis. Niko Doga is at war against a far-reaching storm.
1: Master. Master.
2: I ask.
3: Даже мертвый гей услышал и пошел. Ну и что, что зомби, зато он встал и пошел. Зомби тоже могут играть.

что-то замочили. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-я

0: мое тело на безрук свои. Горящий
1: Dungeon.
0: Здесь вроде, но здесь
1: Gay website.
0: Здесь горы.

0: Здрасте, мерзав, мое дело набил своим
1: ass.
0: Ну что же ты, царица,
2: boy,
0: в надежде как сберечь
2: ассет,
0: а
2: man,
0: стригам
2: gay party up here,
0: дают понять, что здесь
2: master,
0: и мы комбат виску, а ну,
2: swallow,
0: салага, открой
2: my ass,
0: ну что ты так дрожишь, скорее,
2: fisting,
0: вперед в атаку, побойся,
1: Billy.

0: власти за мое дело добьют свои.
1: Assmaster.
0: Приезжай и меня
1: fisting. Ass.
0: Не живым, так хоть мертвым, но меня
1: fisting. Ass. Master.
0: Suck dick. Вы голодные.
2: Please.
0: Растерзав мое тело.

0: Поздний вечір із окна
1: performance artists
0: зажигають світ. Скільки не пытался разобраться,
1: anal.
0: Я устал.
1: Boy next.
0: На моем пути встречалось много разных, все у каждого здесь свой
2: ass.
0: Как правильно,
1: fisting.
0: Я так и не нашел ответ. Запомни, два, типа, не готовы рвать этот до костей. Идут по
1: кругу,
0: не жалею. Оправдают лишь бы оседлать.
1: Слышь.
0: И есть два, типа, другие никогда не оставят.
1: An ass.
0: Стоящие за
2: Billy.
0: Упертый зад.
2: Pants.
0: Смотри, не разорви.
1: You anal.
0: Ее нет в темноте.
1: My cum, that turns me on.

0: Stick finger.
1: Нормально найди меня, запомни, есть два типа. Одни готовы
0: suck,
1: пускай
0: ass, and
1: full master. Всем казаться подбирать платье, после новотворять, так что
0: dungeon.
1: Вагне, есть два типа. Другие никогда не подставят
0: gay sex.
1: Не скажут,
0: don't do anal, just lube it.
1: Платье, смотри, не разорви.
0: You're wrong.
1: И он нет.
2: Будь готов.
0: Swallow my cum.
2: Настанет тот миг, когда ты останешься здесь один. $300 Набили кошельки, и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли
0: Oui.
2: Чтобы
0: coming.
2: Стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два типа. Одни готовы впрямь тебя до конца.
0: Spank.
2: Берут
0: спать,
2: не замечая потерь. И
0: come.
2: Чиста, как слеза.
0: Master.
2: И два типа. Они могут прощать даже самых
0: смартастей.
2: И упустят момент. Внутри не разорвет.
0: You ain't no.
2: You need to. Два типа.

0: Смотрю на разорвет.
1: You anal.
0: Юнеция. Двое. Двое. Смотрю на разорвет.
1: You anal.

0: The other night, one of the boys was sleeping, and I reached out.
1: Ты красивая, как Кэлли. Хочу тебе
2: Swallow Cock.
1: В твоей голове
2: Fat Cock.
1: Мои просто
2: Boy Next Door.
1: Ты же знаешь,
2: This thing
1: просто не бывает никогда. Потому я молча взял
2: Latex Cock.
1: Просто поцеловал. Ты красивая, как
3: Кэлли.
1: Ну а я простой
2: человек.
1: У меня
2: $300.
1: Макдональдс тоже
4: Leather Club.
1: Ты же знаешь,
3: Please.
1: Мы не берем
2: My Cock
1: назад. Так что наши
2: Dark Fantasy.
1: Это навсегда.
2: Anal.
1: Fuck! Меня каждый день
2: Latex Club.

dick with my ass. Просто доверься. Нахер. Я пред тобой. Coming. И для тебя. Suck some dick. 300. Пустяк. Что-то с my ass.

0: нам покажет
1: с днем Семен.
0: Поздравить и, наверное, оставит мне в подарок 500. Ах, я играю.
2: Эй, но
0: на виду, к сожалению.

0: конечно, тебя.
1: Я pull up our pants.
0: И в морозы, и зной я тебе говорил.

0: сколько я ни...
1: Сакак.
0: Золотого... Чудо-грубый эскал.
1: Чудо... As we can.
0: Слово. Чудо-грубый эскал. Чудо...
1: As we can.
0: Слово. Сколько я ни...
1: Сакак.
0: Золотого... Стоит в тишине. Или...
1: Horny.
0: Тумане. На кровавой...
1: My ass.

0: Ask for warning. Yeah. Do anal.
1: For me, за душой. У вселенского. За душой. У вселенского.
0: Ask for warning.
1: Yeah.
0: Do

0: hurt me.
1: Ass.
0: Dick.
2: Latex glove.
0: Lube.
3: И ты пришла по классике, но не одна пришла, а под ручку
0: с Ангельна.

0: Rage on.
1: I'm in love. Billy Harrington.
2: Let's celebrate and suck some dick.
3: Воскресенье, день.
4: Stick finger.
3: У тебя.
4: Fucking coming.
3: Твои лучшие друзья с утра.
4: Do anal.
1: Celebrate and suck some dick.
3: Сегодня
4: fisting
3: для
4: place.
5: Oh yeah.
3: В руках твои семена на фольге обнимет
4: мягко,
3: но трудно держать в себе вокруг
1: the lash of the spanking.

0: пиздуйте сюда, ёбаные
1: под капот в 300 на карту за полночь. Мне давно уже не 18, так располнил стоп. Цвет как
2: Siemens,
1: цвет родной, прям так
2: сфотографируем.
1: Фингерчит за
2: дорогой.
1: В смолке, смолка и скучно, не смог. Эти клоки на мне, теперь они стоят два раза дороже. В сторисе пары, вау, да ты способен на
2: пресс.
1: Большой, править на бойне, это всегда было плохо. Вроде давно все так шпугаюсь, когда вижу
2: Dungeon.

Co jest muzyki? Jaki? Мы так актим сейчас, но конечно мы на это быстро. Надеюсь, последнее, что я услышу, это будет быстрая смерть, чтобы не думать о том, чем мы успеем. Голик сучи, я ношу.

0: Бэспан приятный, еще приятней, новенький Данден. Правил уже Дубай, Испания, чтобы порадовать брата. Как хорошо, что он рос не в... Его не учили бояться. Малому сегодня 12.
1: Малому сегодня 12.
0: Под капотом в 300. На капот заполнен.

0: отекать, а потом вернулись на место. Ну, сейчас сидим и бомбоубежище себе приготовили. Так что, ну, котик.
1: Окей, Maggie.
2: Если ты захочешь,
3: this thing anal turns me on.
2: Я буду
3: boy next door.

0: Dungeon House.
1: Где живет
0: Master Pen?
1: Голубые у нее
0: Latex Glove.

0: Dungeon Master.
1: Не спалят.
2: Ass.
1: Куда несет нас, не знаю.
0: Bad cock. Sex. Latex
2: pants.
1: Светофоры одни, ночью слепят.
0: Boy next door. Finger.
1: Крови.
2: Suck some dick.
0: Latex gloves.

0: даже снятся страшные. Снится, что мне
1: stick your finger in ass.
0: Снится, что вовсе
1: my ass
0: умерла.

0: We must pull up our pants.
1: Так, надо. Нам, наверное, лучше.
2: Come over.
1: Домой. И лучше не
0: celebrate.
1: Несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь.
2: Stay boy.
1: Мне нужно
2: do anal.
1: С тобой скорее.
2: Kind of.
1: Мне нужно
2: stick finger.
1: Чтобы стать
2: master.
1: Чтобы
2: around more.

0: Let's bet your ass.
1: I win.
2: Gamerit Radio Carparazze.
3: Da Nico Nico.
4: Dungeon Master.
2: Предлагаю вашему вниманию.
4: Slay. Слушайте. Different penetration sound.

0: Thank you. God bless. God bless Nico Nico Doga.
1: И вот это стоит почти $300. Спасибо.

0: penetration, anal,
1: настоящий
0: секс,
1: берет, когда путают мой
0: ass.
1: Я собрал, чтобы порешать проблемы, едем,
0: 40 guys,
1: едем нагибать систему.

0: big bad cock.
1: Ты отмени
2: sex.
1: Виноват в обвини
2: my ass.
1: Дядя только
2: fuck you.
1: Как же я не
2: fuck.
1: Обнули контракты.
2: Loop it up
0: my cock.

трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Я... Но сделал это играючи.

0: И команды пошел нахуй с Дмитрием лицом. Сосите!
1: Я, Леша, я не поддерживаю.

0: next door.
1: Медленно калый. Успех в делах, семья и учили раны.
0: Семен.
1: Не будили звездные дожди.
2: What the hell are you two doing?
1: И превратились в виражи.
0: Form and tarnish.

Даже живешь по своим принципам, и тебе знаком, имеешь, забыв обо всем другом. Когда нет нового ни в чем и ни в ком, вдруг видишь чей-то юный с геройским. Нападет тоска, почему не знаю. Но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминая широкие порывы, от которых все дальше, и сравнивая со своей жизнью.

0: Yeah.
1: Gay website.
2: Ass.
3: У меня есть
2: ass. Anal.
3: Oversize.
2: Come.
3: Мужки на нас.
4: Ass.
3: У меня есть
4: ass.
3: Не волнуй.
2: Fuck.

0: party.
1: Fisting ass.
2: Fucking coming. My car.
3: Bondage.
4: А наш притончик
2: гонит,
4: никто, ребята, не поставит
2: next door

0: finger. Fisting.
1: В единственной на свете плыву я сквозь
0: finger. Fisting.
1: К единственной на свете скорей до я добраться хочу. Я здесь, я
0: full master.
1: Я

0: раз.
1: Непременно найдет, ведь так не бывает.
2: Да, нет.
1: Чтоб были потеряны.
3: Слышь!
1: Ведь так не бывает.
2: Да, нет.

0: Стой.
1: Непременно найдет, ведь так не бывает.
2: Данжен.
1: Что были потеряны.
2: Флэш.
1: Ведь так не бывает.
2: Данжен.

0: Болтаю, ты мечтаешь.
1: Suck some dick.
0: Я мечтаю. Лай, лай, лай. Ты садишь, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай. Знаю, сохнешь по мне, как
1: семен.
0: Лай, лай, лай. Любишь ты, когда делают больно. Лай, лай, лай. Если хочешь со мной, значит будь. Лай, лай, лай. Позволил мне согреться, я разбила твой потом разбила сердце, тебя стукнул, мне стукнуло 17, ты несешь какой-то,
1: Shit.
0: Меня несет.
1: Лай,

0: Stick finger in ass. Stick finger in ass.
1: Красивых пятках будет rip the skin.
2: Немало. И не забудем, не забудем.
3: Billy Harrington.
4: Zuya.
5: Steve Rambo.
2: Великолепная.
6: Gay party.
2: Здоровый бай. Идет.
7: Hot bondage gay.
2: Мужчина.

0: тобой два белых. Для чего мы?
1: Suck some dick.
0: Да не попадя, или идти путем иным. Заполнить
2: dungeon
0: под землей или покинуть города. Тебе, конечно, будут говорить.
1: Finger.
0: Да нет, ну
1: finger.
0: Не всегда.
1: In my ass. Finger. Finger. In my ass. In my ass.

0: Я смотрю тебя правильно.
1: Хочу
0: на карманные расходы.
1: Салют,
0: если будут

0: резко перестать. Ты сад. Don't do anal.
1: Себя влюблять, но
0: boy next door.
1: Не влюбляться. Осенью почувствовай, что весной случится.
0: Gay party.
1: Чего еще не было со мной. На версту.
0: Fucking coming. Hunt us.

0: Latex.
1: А, так, пацаны.
2: As we can.
1: Такая только у меня и у Александра.
3: Мы готовы, дети?
2: Yes.

0: уже не умер,
1: белый.
0: Он живет в головах в этих бритых со здравым. Так что
1: fuck you.
0: Принимаем это.
2: Some dick.

Туборг. Ищешь любые способы попасть на фестиваль Туборг. И даже готов прыгать с парашютом. Не ищи сложных путей. Есть способ лучше. Мегафестиваль Туборг. Это оглушительный драйв на мировые... Хочешь билет? Найди Туборг. Каждый Туборг — твой шанс выиграть два билета на... И получить тысячи других. Двигай на Туборг.

0: Oh, come on. Просто замечательно. Yeah.
1: Попробуйте новый удивительно мягкий.
0: Come.
1: Балтика 6. Мягкая, безалкогольная. Do you like Wales?
2: Днем.
3: I'm an artist. I'm a performance artist. I'm hired for people to fulfill their fantasies. Their deep, dark fantasies.

0: Лэй. На пижамной вечеринке послушали фанфиков, обсудили всех мальчишек. Я нашла
1: latex glove that goes all the way up to my armpit.
0: Кто-то из предложил сыграть.
1: Dungeon master.
0: Давай, научу вас
1: fisting.
0: Maybe.

0: что...
1: Cause you've got a fat cock.
0: Что счастье очень близко, просто ты его не видишь.
1: Maybe we should rub our fat cocks together sometime.
0: Тебе кричит, малышка.
2: Get your ass back here!
0: На пижамной вечеринке.
3: This thing for $300.
0: А я не могу забыть.
1: It's
4: a long process, you know, to get your whole arm up there, but it's an intense feeling for the other person. I think for myself too.
5: Yeah, let's do it. Yeah. How do you feel?

0: ням. Схавал врагов по
1: тактике.
0: Вкусно. Видишь меня, пиши
1: сад как.
0: Ролики слепит как
2: банкинг.
0: Да я орел, а ты
1: сак дик.
0: Да я король, а ты
1: сак чек.
3: Я задонатил на цепь. Блин, выгляжу будто
1: пол мастер.
3: Я на
1: кис,
3: ты на трэп.
4: Что такое трэп?
1: Эйно фингер.
0: В шортах помятая пачка.
1: 300 бакс.
0: Мой сервер топи как точка.
3: Мой
1: данжен
3: пиздатый точка.
0: Жесть.
5: Я закоптил эту
1: ас.
0: Изи.
5: Да я люблю жарить.
1: Лейс.
5: У меня есть люди в
1: next door.
5: Мы как грешим на
1: гей парти.
3: Автомат. Короче, я сделал самый крутой сервер по
1: гачи
3: РП. Жестик, пятый сервер.
1: 5-8.
3: Скачивайте
1: вебсайт
3: и играйте в моем
1: данжен.
3: Самые крутые
1: лейс.
3: Самые быстрые
1: фингер.
3: Самые эксклюзивные
1: лейтекс клуб.
3: Надеюсь, не слишком рекламно получилось.
5: У меня много
1: фистинг.
5: Ведь у меня много
1: фингер.
5: Но просто
1: it's a fucking deep.

0: еще говоришь?
1: Dungeon Master.
0: Только то, кто сумеет хоть чем-то
1: упомянуть. Coming.
0: Это Кавказ.
1: This thing is 300 bucks.
0: Солнечный край. Потом где рай? Говорят, горцы любят.
1: You anal fucking deep.
0: А еще они любят.
1: Celebrate.
0: Любят.
1: Suck some dick.
0: Говорят без.
1: The semen. My ass.
0: Нет.
1: My ass.
0: This thing. Да не говорят, просто класс. А еще говорят.
2: Ganging up.
0: Он не любит.
1: Latex gloves.
0: It's
1: lubed up.
0: А еще говорят, что любовь.
1: Dungeon Master.
0: На Кавказе так свято, как учит.
1: Gay website.
0: Это Кавказ.
1: This thing is 300 bucks.
0: Солнечный край.

0: suck some dick.
1: Oh shit, I'm sorry.
2: Если б мне платили
3: $300
2: каждый раз, когда
3: Fisting
4: Boy Next Door,
2: я бы бомжевала возле
3: Ass,
2: я бы стала самой бедной из
1: Leatherhead.
2: Если б мне платили
3: $300
2: каждый раз, когда

0: где ты, когда ты не
1: Dungeon Master.
0: Когда ждут
1: your finger in my ass.
0: Какие суки перейти?
1: It's bondage gay website.
0: О чем ты думаешь сейчас?
1: The semen.
0: Давай среди берез кусты.
1: Stick your finger in my ass.
2: Fucking slave.

0: fucking coming.
1: Если б мне платили
0: $300
1: с каждый раз, когда
0: this thing, boy next door,
1: я бы выживала ползлет, yeah. Я бы стала самой бедной из
2: yeah.
1: Если б мне платили
0: $300
1: с каждый раз, когда я думаю о
2: fucking slave,
1: я бы выживала ползлет,
0: yeah.
2: Get your ass back here,
0: fucking coming.
1: Плещет нам на двоих одна
3: the semen,
1: за окном темно в окне,
0: boy next door,
1: лампочка, yeah. Над парком я опять
0: stick
1: на пальце,
0: yes.
1: Пахнул как
0: dungeon bathroom. $300
1: Уезжай.
0: Come,
1: нет.
0: Swallow.
1: Boy, ты любишь там уходить? Ты спас его, перемороси.
0: Do you like what you see?
1: Может, есть еще твой?
0: Next door.
1: Может, нет, все равно?
2: Fuck you.
1: Там промозглый седой.
0: Dungeon master.
1: Он теперь, как и ты.
0: Do anal.
1: И тебя он...
2: Fuck you, fuck you, fuck you!
1: Словом, ты мистер.
0: Boy, next door.
1: Даже...
0: Fisting.
1: Под рояль.
2: What the hell you two doing?
0: Dungeon master. $300 Fisting. Boy next door.
1: Я бы выживала ползлет. Я бы стала самой бедной из. Если мне платили
0: $300

gay website. Bondage. Тут не бывает. Все за одну систему. Толпа кричит. Gay party? Yeah, here. Yeah.

0: my car.
1: Прошу лишь одного. Меня. Ты изо всех как можно крепче. Я тебя заберу с собой.
0: Yes.
1: Зачем мне?

0: выпьем
1: Симин.
0: За любовь.
2: Разорвались да на тысячу. В испокон веков тот прав, кто защищает свой
1: дом. Симин.
2: На земле рекой устроили потоп.
1: Как?
2: Не спутаться мне с белой, подскажет один лишь
1: бой.
2: Топтали, стынули злобные
3: Fucking
2: рано утром за стеною в ужасе кричат.
1: Как?
2: В череде простых событий.
1: Как?
2: Мы оказались.

0: Говорит радио корпорации
1: Gay Party
0: London. Радиоинформационная программа предлагает вашему вниманию. Слушайте запись Exotic Pop Duet.

0: Oh my cum.
1: Каждый хочет знать, где и в чем его ремесло.
0: Your finger in my ass.
2: Yeah, bro.
1: Нам нужно...

0: fantasy.
1: Будь осторожной и стремись за своим.
0: For master.
1: Прошлым.
0: Finger stick in my ass.
1: По миллиметру.
0: Fucking cup.
1: И навстречу ветру. Я хочу прошептать.
0: Really?
1: Услышит.
0: Penetration sound.
1: Как можно тише.
0: The semen.
1: Растопить стальные.
0: Ain't no
1: плачу,
0: dick.
1: Плачу я.

0: каждый раз, когда
1: do anal,
0: что-то
1: turns on
0: тебя, и ты не знаешь, как
1: dance
0: удержать, ведь это тайна.
1: Don't touch me.
0: Сказать, но не буквально. Я хочу прошептать,
1: really?
0: Услышит
1: penetration sound?
0: Как можно тише. Моя
1: suction
0: сильна, да кто поверит. Я знаю,
1: my cum

0: Наш прикроет отход мы...
1: Fisting.
0: Врага.
1: Dungeon Master.
0: Тут продолжаем.
1: Сяк.
0: И победа близка.
2: Хлопнул.
1: Дик.
2: Над головой.
1: My ass.
2: Рвется.
1: Бой.
3: Fisting is...
1: And suck some...

0: на радио.
1: Fuck you!
2: Меня зовут
1: Слэ
2: 4.
3: Okay, maggots. I want to see 6 hot loads.
2: И представляете, это мой первый
4: дик.
2: Подписчики, я погнали!
4: Finger. Anal. 300.
2: Это деньги.
4: Это
2: finger.
4: Anal. 300.
2: Это деньги.

0: вкусное, ей надо изменить. На сердце.
1: Gay sex turns me on.
0: Gay sex.
1: Бумага. Gay sex turns me on.
0: Gay sex.
1: Бумага.
0: Gay sex
1: turns me on.
0: Gay sex.
1: Бумага.
0: А вы совсем забыли,
1: как coming.
0: Ламба.
1: Finger.
0: А это
1: anal.
0: Это
1: 300.
0: Это деньги.
1: Это
0: finger.
1: Anal.
0: Это
1: 300.
0: Это деньги.

0: fucking coming.
1: Эта ночь не согреет. Впереди
0: Latex Club.
1: И страх. Я уже узнаю эту боль, когда
0: This thing ain't no my boy.
1: Тихо.

0: Come.
1: Как всегда мила, и она мне опять нужна. Я пытаюсь найти
0: My
2: но the semen.
1: Давно уже нет. Тихо плачет моя
0: nice, yes.
1: Вижу я, что
0: Come.
1: Ко мне пришла.

0: пусток.
1: Dungeon.
0: Одиноко.
1: Fuck you.
0: Тот каждый.
2: Boy next door.
0: Пахнет.
2: Dick.
0: Ами. Я вроде.
2: Coming.
0: Но все же.
1: Fuck you.
0: Ведь понимаю, что.
3: Yes.
0: Хватает открытых.
2: Anal.
0: Но.
2: Swallow.
0: Тяжело.
2: Мой. Bad cock.
0: Совсем.

0: прошу прощения, а это Мургей?
1: Да-да, говори.
0: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
1: Сколько?
0: Ну, 300 рублей найду.
1: Ты чё, ебанулся?

0: Testing. Testing. No. Dungeon.
1: Сказка
2: мечта
1: попадает в его сети.
0: Testing.
1: Навсегда глотая.
3: Semen.
1: Простуд.
3: Boy next door.
1: Запахом бензина и дорогих.
0: Bad cops. Dungeon.

0: братом
1: Anal.
0: Только мы одни.
2: Suction.
0: Август. И
1: Man.
0: Мы с тобою
1: Fucking deep. My name is Van.